сплела зимы кружева. Ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить. Он и так был полон. Просто я боялась сердце твое утопить. Это было вчера еще.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
7: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
8: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Сериал по одноименному циклу детективных романов Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюле Пуаро. Саундтрек к сериалу «Пуаро Агата Кристи»

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Рай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 07

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей.

0: листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только Стальной Кулак, героя-меченосца Гибсона Рикенбакера, может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

0: о погоде на Валдай-ФМ.
1: Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс».
2: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
0: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1 статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Привет, мир! Привет, планета! Всем привет! Сегодня отличное утро для того, чтобы, во-первых, проснуться, во-вторых, потянуться, ну а в-третьих, пойти на любимую работу. А если нет любимой работы, пойти на нелюбимую работу и искать любимую работу. Вот так вот. Все о работе сегодня, потому что четверг, 21 мая на календаре. День кинопремьер, кстати, обязательно сходите, посмотрите какое-нибудь классное кино. И, конечно же, не забудьте проснуться для начала, а мы вам в этом поможем. Утреннее шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина. Маша, привет тебе.
4: Привет, надо мне бы тоже вот кто-то бы помог проснуться.
3: Да, надо делать рубрику «Как разбудить Машу». Там 5 способов, чтобы человек проснулся. Самый действенный, но самый нервный.
4: Не знаю, что со мной последние несколько дней, я просто вообще...
3: Я не знаю.
4: Я просыпаюсь, я слышу будильник и лежу.
3: Видимо, знаешь, это все-таки догнал до тебя этот весенний авитаминоз. Мало витаминов ты употребляла. Так вот, самый такой, знаешь, самый действенный, но самый, конечно же, плохой способ проснуться, потому что это очень сильно влияет на нервную систему. Это когда кто-нибудь тебе говорит, что у тебя там дедлайн, и оказывается, тебе уже вчера нужно было что-то там на работе сдать. Какую-то книгу, например, какую-то роль или что-то. Или, например, что ты проспал, и уже все уехали. И все, это такой начинаешь в холодном поту просыпаться.
4: Да нет, уехали, ну и ладно.
3: Да, у тебя нет такого?
4: Нет, сейчас нет, но если бы в ситуации, конечно, наверное, бы был.
3: Ну вот у меня раньше на мою дочь действовало следующее, я говорю, сейчас в садике всю кашу съедят. Она сначала переживала, а потом говорит, не съедят. Я-то знаю, что
4: это не
3: сидят.
4: Это называется жизненный опыт.
3: Да, и теперь я уже не знаю, как придумывать, чтобы ребенок у меня пошел... Ну, бывает, что вот спит долго, дочка, и чтобы она пошла в садик. Ну, придумываем что-нибудь, новые какие-то вещи. Все это, конечно же, к тому, что не успеем, опоздаем. И, в общем, ребята, давайте, не опаздывайте, просыпайтесь. Четверг, 21 мая, мы погнали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
5: 21 мая 1904 года в Париже основана Международная федерация футбола FIFA. В связи с быстрым увеличением количества и популярности международных футбольных соревнований, необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом стала очевидной в начале 20 века. Создателями новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций 7 европейских стран – Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид». В итоге 21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола, в русской транслитерации FIFA, главной целью создания которой было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. Первым президентом FIFA был Робер Герен. В настоящее время FIFA превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики. Штаб-квартира FIFA находится в швейцарском городе Цюрихе.
6: Генеральная ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. Среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности он уступает только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитка формировать предпочтения по собственному вкусу. Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы. А наиболее раннее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности. Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Время для курьезов. Если вы, как и я, не можете никак проснуться, то курьезы неминуемо с вами могут произойти. Вы, например, можете прийти и не найти свой кабинет на этаже. Со мной такое бывает. Я очень часто прохожу мимо.
2: Ну, бывает такое, да. А бывает, что вы можете утром не найти что-нибудь важное. Например, вот золотую цепочку, в которой хотели пойти на работу. История из Таиланда. Два померанских шпица съели золотую цепь хозяина стоимостью на русские деньги 480 тысяч рублей. Значит, 41-летний Рукачарт оставил цепочку золотую перед тем, как лечь спать. Утром его разбудила девушка, сообщив, что две из трех, смотри, одна умная собака, две из трех его собак, а именно Шабу и Юджин, жуют золотую цепь. Они, короче говоря, как-то ее разорвали на две части и начали жевать. В общем, чуть-чуть все-таки удалось забрать золото
1: на 200 тысяч.
2: Да, на 200 тысяч. И все, поехали в больницу. Собак стало
1: делать клизмы,
2: подташнивать. И посмотрели, что да, что в желудках двух шпицев скопилось золото. В общем, все им там сделали. Теперь Шабу и Юджин восстанавливаются. Перенервничали собачки. Ну, а третья, наверное, стоит и говорит собака: ну, дураки. Ну, почему, кстати, вот только два из трех шпица? Вроде бы там, ну...
1: Не знаю, у меня собака породы шпиц, она ничего не грызет. Она, когда была совсем маленькая, она бесконечно перегрызала провода от наушников. Ну, потому что мы всегда там... Ну, они где-то валяются, да. И она их перекусывала.
2: Потом появились AirPods, и такая, вот, слава богу.
1: Но как бы нет, она никогда ничего не грызла, ни провода, ни цепочки, ничего.
2: Слушайте, ну да.
1: Свои игрушки, она ими играет.
2: Ну да, тут нет, мне в этой истории вот не то, что цепочку съели, ну как вообще ее можно съесть? Почему один-то шпиц смотрел на них? Может, они как-то сказали: не дадим тебе?
1: Может, они наспор это как-то или что-то?
2: Может, он решил, говорит: ребят, кто быстрее съест?
1: Ребят, он был самый умный, он такой: это очень вкусно, это вообще так вкусно, и вы это съедите, и хозяин вас вообще будет любить больше всех на свете.
2: Я знаю, да. Вот представляешь, это вот как там, мультик-то есть там... про собак, которые дома сидят. Ну известный мультфильм.
1: Про домашних животных,
2: что-то? Ну да, который Pixar снял. Ведь реально, да, ведь? Да. Вот реально, вот ты прям сценарий, готовый сценарий. Короче, уважаемые любители собак, убирайте, пожалуйста.
1: И золото,
2: да. Если у вас есть шпицы, убирайте все подальше. Теперь мы, как мы поняли, шпицы могут золото тоже есть. В общем, всем приятного аппетита, кстати. Кто завтракает, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: хорошего дня.
1: Всем доброе утро, всем шикарного четверга. Утро четверга, 21 мая на календаре. День кинопремьера, а еще день рождения у многих интересных, классных, замечательных, потрясающих людей. Вот так мы вас хотим поздравить. Итак, 21 мая. Кто сегодня родился? Кто появился на свет? Как сегодня, кстати, день перехода от тельца к близнецам. Угу. То есть утром еще тельцы, вечером близнецы, ребята. Так что выбирайте, кому что нравится. И слушайте сегодня обязательно два гороскопа. Они будут, конечно же, в нашем эфире, но для начала, естественно.
2: Естественно.
1: Те известные люди.
2: Поздравим именинников. Первый мой именинник. В 1471 году родился.
1: Ну, юбилей он такой
2: классный,
1: сегодня.
2: Он классный. Кто? Это Альбрехт Дюрер, друзья. Немецкий живописец, гравер и график эпохи Возрождения.
1: Ничего себе. А у меня сегодня кто есть? Ну-ка, подождите.
2: Ну, давай,
1: да, столько людей хороших сегодня родились. Да. Вот, есть у меня сегодня Лиза Эдельштейн, американская актриса и драматург. Вы меня спросите, кто это? Так это же Лиза Кади из «Доктора Хауса»,
2: да,
1: знаменитая, которая была начальником «Доктора Хауса», которая... Доктор, помнишь, к ней, ну... Там Грегори Хаус, там к ней...
2: Ну, там не было, да.
1: Шуры-муры были, да, вот поздравляем ее.
2: Так, я буду поздравлять сейчас Валентину Караваеву. Она родилась в 1921 году. Это советская актриса театра и кино. И настоящее имя ее, кстати, было не Валентина, а Ау.
1: Неплохо. Хорошее имя, кстати. Сегодня день рождения у американского актера, кинорежиссера и сценариста Ника Кассаветиса. Вот, самые такие известные фильмы, они, ну, такие больше были, конечно, военные, но мой любимый — это «Без лица». Он там, кстати, сыграл... Помнишь Джон Траволта, Николас Кейдж, который лицами менялись?
2: Я прекрасно помню этот фильм, а кого он там играл?
1: Ну, просто...
2: Он лысого играл?
1: Нет.
2: Нет?
1: Потом, да, есть еще «Альфа Дог», режиссер фильма потрясающий с Джастином Тимберлейком, мой любимый фильм. Ну, вот из последнего «Мальчишник 2» из «Вегаса в Бангкок», «Дневник памяти» тоже его. В общем, Ника Кассаветис, с днем рождения, поздравляю.
2: В 1949 году в этот день родилась великолепная, прекрасная актриса Любовь Полищук, певица, педагог, народная артистка России. С днем рождения.
1: И поздравляем сегодня с днем рождения российского теннисиста, заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр, обладателя Кубка Дэвиса, между прочим, бывшая восьмая ракетка мира Карен Хачанов, российский теннисист, 198 сантиметров рост и 87 килограмм вес. Вот весит, как я, но выше меня почти на 20 сантиметров. Поздравляем! Вот такие у него данные. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет, а прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лай.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья.

0: Доброе утро, это утреннее шоу «Активация». Всем прекрасного настроения. Утро четверга. Сегодня у нас 21 мая.
1: Почему ты не уверен с каждым своем
0: слове? Да мы в кино идем, и вот такие фильмы сегодня классные.
1: Тут попкорн, все из рук валится, да? Поэтому
0: конечно,
1: ты немножко зарастерялся.
0: Так, у тебя есть что рассказать или мне начать? У меня просто 18+.
1: 18+? Да. Ничего себе, тогда я буду рассказывать.
0: Давай.
1: Про фильм, называется он «Богатыри». Друзья, в кино сегодняшнего дня возрастное ограничение 6+. Это комедия, семейный фэнтези. То, что я люблю больше всего. А в главной роли Роман Курцын, наш любимый, который везде.
0: Качок.
1: Везде, да. А во второй главной роли Роман Постовалов, Алена Михайлова, Карина Разумовская. Ну, в общем...
0: Курцын и Постовалов – это как вот, как называется, до и после. Постовалов до, Курцын после.
1: До и после «Богатырей». Итак, фильм «Богатыри». Там реально все в костюмах богатырей. И как случилось-то вообще, что какое он отношение к реальности имеет? Почему фэнтези? Потому что современный школьник Ваня, он натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где знакомится, собственно, с богатырями Федором и Ратибором. И они вместе отправляются обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты.
0: Как все сложно.
1: Вот. И, в общем, спасти, конечно, всех надо от вселенского зла. Ваня и богатыри, вот они возвращаются в современный мир. Ну, классно посмотреть. Я думаю, это будет весело, необычно. Вы только представьте, богатырей в современном мире.
0: Ну, это круто, на самом деле. Это прикольно.
1: Они с конями, интересно. Ну, в общем, смотрите фильм «Богатыри» в кино сегодняшнего дня.
0: А у меня 18+, тоже, кстати, про богатырей, таких прям современных-современных. Фильм Гая Ричи. Что-то он с фильмами-то зачастил, и сериалами. Угу. Ну, пока нам все нравится. Фильм называется в российском прокате «Грязные деньги», в оригинале «In the Grey», типа в сером, то есть, ну, типа такой в теневом. Такой

0: как бы. История следующая. Значит, есть у нас безжалостный магнат. Он присваивает себе деньги, а отряд элитных агентов под управлением девушки, между прочим, начинает эти деньги возвращать, приезжает к нему на остров, там все вот эти вот взрывы-выстрелы, поэтому 18+. И теперь самое главное, в главных ролях Генри Кавилл, который Супермен, красавчик с этой мощной такой челюстью, Джейк Джилленхол, по-прежнему накачанный, потому что последние несколько ролей у него, он там прям, ну, прям здоровый мужик, вот, и девушка по имени Эйса Гонсалес. Красотка. Не так часто появлялась в фильмах, но все впереди. Плюс еще в других ролях прекрасная Розамунд Пайк. Прекрасная девушка. Также Фишер Стивенс, британский актер. Кристофер Хивью. Это тоже такой рыжебородый, очень похож на комика одного известного. Не буду говорить, как его зовут. Короче говоря, ребята, Гай Ричи снова снял крутотенюшку. 18+, фильм короткий, полтора часа идет всего лишь. Поэтому не успеете заскучать. Ну и самое главное, если вам нравится кино в стиле Гая Ричи, где особое внимание костюмам, деталям и вот звуком, как они вот все такие вот, все это вот скрипящее, все вот это вот, воздух прям слышно. Короче говоря, тогда вперед, грязные деньги, 18+. В общем, ребят, смотрите
1: грязнючие.
0: Кино. Смотрите кино и наслаждайтесь этой кинотеатральной атмосферой. А мы продолжим.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Верю, не верю. Ты мне веришь или нет?
4: Да, конечно, нет. Я всегда так говорю. Когда тебе говорят, скажи да, я говорю нет. В общем,
3: потому
4: ребята,
3: что ты вредный. Мы сейчас продолжаем нашу игру, которая называется «Верю, не верю». Мы играем в нее всю неделю, кроме пятницы,
4: да.
3: И пытаемся понять, кто у нас тут самый хитрый, самый такой продуманный.
4: Ну,
3: самый
4: есть
3: умный.
4: Такой. Ну, Маша пока меня делает, поэтому давай, финальный день сегодня нашей игры. Давай, рассказывай, первый факт твой, а я скажу, это правда или нет.
3: Итак, сейчас.
4: Подумай.
3: Пу-пу-пу.
4: Я все знаю, кроме вот из последнего, кроме Александра Македонского и его родственников.
3: Хорошо. Знаешь ли ты легендарного комиссара Мегре?
4: Мегре, не знаю. Комиссар Мегре меня
3: нет,
4: посещает.
3: Это такой герой книг.
4: Ну, я слышал,
3: Мегре,
4: да.
3: Который
4: да.
3: ведет расследование.
4: Конечно.
3: Так веришь ли ты, что его звали Жюль Мегре?
4: Наверное, нет.
3: Почему ты ничего не веришь?
4: Я не верю.
3: Ну, как я могла такое выдумать? Конечно, его звали Жюль.
4: Ты такая думаешь, в голове любое французское имя. Жюль. Пусть будет Жюль Верн, Жюль Мегре. Хорошо. Факт, который ты легко и просто разгадаешь, веришь ли ты, что древние египтяне покупали украшения для своих крокодилов?
3: Да.
4: Ну, конечно, правда, абсолютно верно. По-любому. Любили они, у них были крокодил домашние. Они их обожали и покупали им. Ну, что там, что можно купить? Шубку.
3: Бусики.
4: Что еще?
3: Браслетики можно, колечки можно у них.
4: Колечки,
3: есть, пальчики.
4: Да.
3: Можно просто, ну, какой-нибудь, можно на спинку им какой-нибудь покрывало.
4: Венеры
3: такое.
4: Могли делать, ну, мало ли.
3: Почему бы нет? Можно крокодили. На зубки можно делать эти, знаешь, стразики.
4: Ну, да, это стразики. В общем, Маша, ты молодец, я тебя поздравляю, неделя твоя. Вот, ребята, так бывает иногда, когда расслабляешься, когда начинаешь верить людям, наоборот, не верить, тогда плохо все получается, и верьте людям, и будет вам счастье.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Ну что, добрались мы до звездных новостей. Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Про кого же сегодня?
3: Нежданчик вообще. Вообще нежданчик.
2: Ну давай.
3: Хоккеист Александр Овечкин получил... Получил, я уже нервничаю. Получил степень кандидата педагогических наук. Прикинь.
2: Неожиданно.
3: Значит, история какая?
2: А он хотел это или ему просто дали?
3: Нет, он ее получил. А причем эта информация появилась только сейчас.
2: Угу.
3: А он все это сделал, защитил в 2022 году. Значит, диссертация, 145 страниц, называется «Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги». НХЛ и КХЛ. Mm-hmm. Рассказываю. Он хоккеист Овечкин. И есть русская школа хоккея, mm-hmm. есть зарубежная.
2: Не русская.
3: Не русская. Значит, в России больше учат на концентрацию, на владении шайбой и технике. Североамериканцы ориентируются на более быстрый темп игры и физической силы. То есть нам, русский хоккеист, он, значит, такой думает: ага, сейчас шайба, как же я к ней подъеду? Вот справа, слева, uh-huh. там вот так, бам, и вот. А в это время американский хоккеист что делает? Он думает: разгонюсь и будь что будет. Так вот, Овечкин соединил эти две техники, написал диссертацию и уже применял эти данные в некоторых школах хоккейных. И ему за это дали, представляешь, степень кандидата педагогических наук. Так что не все там, не все зубы-то потерял, понимаешь? И не все мозги вышиблены у него шайбами. Все хорошо, Александр Овечкин, молодец, молодец. Ну, опыт молодец. Есть, опыт есть, и представляешь? То есть сейчас будут говорить не так, там, в составе команды Александр Овечкин, там, знаешь, там, чемпион, и кандидат педагогических наук. Представляешь, теперь у него есть кандидатская.
4: На поле.
3: Да, теперь вот мне очень нравится, когда вот люди не просто свой талант вот оставляют там вот в каком-то одном месте, mm-hmm. а как-то развивают. И мне кажется, это даже здорово. В принципе, это полезное обучение будет для юных хоккеистов, которые будут учиться, допустим, по методике Овечкина. Плюс он себя вписал в историю хоккея уже точно. Уже и так вписал там тысячи голов,
2: да?
3: в него. Ну и плюс еще дополнительно.
2: Ну класс.
3: Мне кажется, нужно сейчас брать пример с него, например, Роналду или Месси. Допустим, подготовка футболистов в Южной Америке и в Европе.
2: Ну да, чем различаться? Может, тоже докторские диссертации писать?
3: Ну да, это прям широкое поле для изучения.
2: Для деятельности.
3: Так что Месси и Роналду хватит там выделываться. Давайте тоже подключайтесь. Ну, Овечки, молодец, и все молодцы. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем шикарного четверга и до завтра.
2: Пока!

0: радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ-78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия в ходе СВО не хочет наносить чрезмерного ущерба территориям, где живут русские люди, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG. Он отметил, что за 26-й год было освобождено около 80 населенных пунктов. По словам Лаврова, Россия, как и Китай, не хочет никому зла и воевать с кем-то, но свои законные интересы будет отстаивать. Также глава российского МИДа назвал европейских политиков, которые выдвигают условия для переговоров с Россией людьми мелкими и без принципов. Цитата. «Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией, но, дескать, они решат, когда и о чем». Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков, сказал в частности Лавров. Российская группировка «Войска Запад» за сутки вскрыла и уничтожила 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили в пресс-центре этой группировки. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 61 беспилотник самолетного типа, 79 тяжелых боевых гепсококтеров противника. Как рассказали в пресс-центре южной группировки, ее войска беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 16 антенн связи для дронов, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Группировка «Север» вскрыла и уничтожила 39 пунктов управления БПЛА, 54 дрона самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров, 3 квадроцикла и 9 наземных робототехнических комплексов противника. Бойцы подразделения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ уничтожили 3 группы диверсантов ВСУ и склад боеприпасов для БПЛА. Минобороны России показала развертывание в Белоруссии на учениях ядерных сил оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», снаряженные специальными боеприпасами. В рамках учений ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусские ракетчики получили их, снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Напомню, с 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют ракетные войска стратегического назначения Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Сегодня, на 40-й день после Пасхи, православные отмечают Вознесение Господне, один из главных церковных праздников. По преданию, через 40 дней после воскресения Иисус Христос в последний раз явился ученикам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками. Этим событием завершилось земное служение Христа, который в своем лице вознес человека. Человеческую природу к престолу Бога Отца. Согласно христианскому учению, Господь во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже силою и славою великую. В день же второго пришествия воскреснут все, однако вознесены будут только те, кто победил свои грехи. Курс доллара на сегодня 21 мая 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81,98. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
4: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Sky.fm. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
9: 9217 07 20.

0: упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село. Затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка

0: нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 0722.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Саундтрек к фильму «Петля времени».

0: о погоде
1: на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс.
2: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
0: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1 статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 0722.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Энди Сейфиан преподает в колледже и счастлив в браке с красивой женой Трейси. Но случай сводит их с преуспевающим хирургом Джедом, который постепенно вовлекает их в запутанный узел интриг и предательства. Саундтрек к фильму «Готово на все».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Кабельщик Чип Дуглас. Парень со странностями. Познакомившись со Стивеном Ковачем, он хочет стать его лучшим другом. Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями и решает избавиться от нового знакомого. Но это будет совсем непросто. Саундтрек к фильму «Кабельщик».

канал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1 статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ослепительные внешние данные Сьюзан могли бы сделать ее супермоделью и принести ей титул «Мисс Америка». Но она одержима мечтой – стать телезвездой и готова пойти на все, чтобы эту мечту осуществить. Выйдя замуж за Ларри, самого симпатичного парня в их провинциальном городке, она решает начать свою телекарьеру на местной кабельной станции в качестве ведущей прогноза погоды. Ларри, который хочет нормальной семейной жизни, становится для Сьюзан препятствием на пути к славе, и она, недолго думая, решает от него избавиться. Саундтрек к фильму «Умереть во имя».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс».
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над Россией. Это сообщило Минобороны. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона. Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в «Энергодаре». Критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Украинские боевики за сутки около 110 раз обстреляли и атаковали дронами 11 округов Белгородской области. Один мирный житель скончался в больнице, 8 ранены. В Роспотребнадзоре дали совет по приобретению путевки в летний лагерь. В первую очередь необходимо проверить, входит ли лагерь в реестр организации отдыха и оздоровления детей. Организации, которых нет в списках, не имеют права предоставлять свои услуги. Также у лагеря должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. Информация о выданных заключениях размещена в региональных реестрах. Кроме того, у каждого лагеря должен быть сайт. Родителям следует обратить внимание на наличие юридических реквизитов, место расположения лагеря, условия проживания и уровень комфорта, а также на количество мест в комнатах, порядок и режим питания, правила пребывания в лагере. Чтобы убедиться в том, что досуг ребенка будет разнообразным, обратить нужно внимание на наличие спортивных объектов, кружков и секций. Рекомендуется также проверить отзывы и рекомендации о лагере. Потребители имеют право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу, подлежит возмещению в полном объеме. Государство продолжает компенсировать советские вклады в Сбербанке, оформленные до 20 июня 1991 года. Выплаты положены россиянам и их наследникам. Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20 июня 1991 года, умноженного на коэффициент в зависимости от срока хранения и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций. Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, родившиеся в 1946-1991 годах двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России. Компенсацию можно оформить в офисе Сбера, предоставив паспорт и сберкнижку. Наследникам дополнительно понадобится свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Выплаты на ритуальные услуги составляют до 6000 рублей. Наследникам дополнительно понадобится свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Вторую строчку в рейтинге занимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – 25%. Согласно исследованию, показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну – 7%, по 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии. По 4% лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы, отмечают эксперты. Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Курс доллара на сегодня 70.95, курс евро 81 рубль 98 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

0: Алдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Лишь друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен мы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
1: Потерпев несколько поражений к ряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Саундтрек к фильму «Нокдаун».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

канал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9.50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1, статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Застенчивый художник Ян Дюкудре наконец-то решается пригласить на свидание Флоренс Арно, в которую давно влюблен. В день встречи Ян ждет возлюбленную в гости, когда к нему приходит Ева, жена его соседа Бориса. Женщина не может попасть в свою квартиру из-за захлопнувшейся двери и просит помощи у Яна. Саундтрек к фильму «Налево от лифта»

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что между Россией и Китаем ведутся активные студенческие обмены. Он отметил, что уже сейчас очень много китайских студентов учатся в России и по государственной линии, и в частном порядке. Учатся, платят за это деньги, чтобы у нас получать образование, добавил Песков. Ранее президент Путин посетил Китай с официальным визитом. В ходе поездки он, в частности, встретился с китайским инженером Пен Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком. Заявление Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь является скорее отчетом перед западными кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, заявил депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Заявление Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствует выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Ивлева, воинственными заявлениями Зеленский всеми силами пытается показать своим покровителям в Западной Европе сохранение боевого потенциала ВСУ. Однако эти удары не оказывают никакого стратегического либо оперативно-тактического влияния ни на боеспособность российских войск, ни на военно-экономический потенциал нашей страны, сказал депутат. Сотрудники полиции в Челябинской области пресекли деятельность сообщества из 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей, представляя фиктивные документы в социальный фонд. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено 30 уголовных дел. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам преступления, которые делили их между соучастниками. Российские туристы все чаще предпочитают самостоятельно планировать поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров, сообщает РИА Новости. Представители турсектора Анталии ранее сообщили, что россияне в этом году начали активнее бронировать отдых в Турции, заранее пытаясь зафиксировать цены для традиционного летнего подорожания. В отрасли отмечают, что средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в отель категории 5 звезд с системой All Inclusive сейчас составляет около 180-300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона. Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха. Люди хотят больше свободы, меньше привязки к пакетным программам и возможности самостоятельно распределять бюджет. Курс доллара на сегодня 70.95, курс евро 81 рубль 98 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170

0: Посмотреть. Самка-выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Основанный на реальных событиях, фильм повествует о невероятном путешествии рабов-африканцев, которые захватывают работорговый корабль «Амистад» и пытаются вернуться на родину. После того, как власти наконец арестовывают корабль, рабов отправляют в Соединенные Штаты, где они попадают в тюрьму по обвинению в убийстве. Начинается процесс, затрагивающий основу американского правосудия и привлекающий внимание всей нации. Но для самых подсудимых это прежде всего борьба за свои права и свободу. Саундтрек к фильму «Амистад».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1 статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших. Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие, и ваши близкие, и ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
1: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
0: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Тридцатилетняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской Ленинградского Екатерининского дворца. И, казалось бы, создана для любви, но настоящего чувства все нет и нет. Саундтрек к фильму «О любви».

0: о погоде на Валдай FM.
1: Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс».
0: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
0: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

канал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили Министерство иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. Россия сохраняет позиции одного из крупнейших экспортеров зерновых культур и в новом агросезоне может еще больше укрепить позиции на мировом рынке на фоне проблем у части конкурентов. Снижение урожая в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии открывает дополнительные возможности для российских поставщиков, а сами экспортеры активно наращивают присутствие на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Главным экспортным товаром по-прежнему остается пшеница. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», итогом ушедшего года Россия поставила на внешние рынки около 40 миллионов тонн пшеницы в 69 стран мира. Особенно быстро в настоящее время растут отдельные направления. Экспорт в Турцию увеличился втрое, в Судан на 78%, в Кению и Казахстан в 6 раз, а в Азербайджан более чем в 8 раз. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. Участники рынка отмечают, покупатели стали реже ходить в магазины, осторожнее тратить деньги, а скидки и ценовая конкуренция уже не помогают поддерживать прежний уровень продаж. Ситуация в отрасли не могла не сказаться на ценообразовании. Средний уровень торговой наценки к стоимости проданных товаров среди российских ритейлеров вырос за год на 1% пункт и составляет сейчас около 28%, что является максимумом за все время изучения данной статистики. При этом компаниям приходится сдерживать цены под угрозой потери конкурентных преимуществ и более сильного снижения продаж. Дополнительное давление оказывает и переток покупателей на маркетплейсы. Доля онлайн в общем объеме розничной торговли к 2030 году может вырасти до 35%. Завод «Гисловет» в Калуге произвел 30-миллионную шину. Она будет доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов для легковых автомобилей. Напомню, в 2023 году завод вошел в состав «Кордианта». На предприятии в настоящее время работает 1000 сотрудников. Выпускаются шины под брендами «Гисловет» и «Тореро». Производственная мощность составляет 3 миллиона шин в год. В серийном производстве находится 293 типоразмера, 339 артикулов, размерный ряд от 14 дюймов. Завод унаследовал более 200 единиц оборудования. Предприятие взаимодействует с филиалом научно-технического центра «Интайр», который разрабатывает новые модели. Оно сформировано на базе R&D российского завода «Континенталь». Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен, она берет только наличными. На утро он понимает, что не хочет расставаться с ней, и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. Саундтрек к фильму «Красотка».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 21 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 23%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1, статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал, дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 20 мая в 9:50 утра на 387-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, водитель «Газели», молодой человек 2004 года рождения, наехал на стоявший грузовик. Тот остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место, деблокировали пострадавшего водителя «Газели» и передали его медикам. Мужчина госпитализирован в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. У него травмы различные степени тяжести. Прокуратура Валдайского района передала в суд дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы на территории Национального парка Валдайский по части Г, части 1, статьи 256 УК РФ. По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке установил 9 рыболовных кружков, плавучих жерлиц в акватории озера Моисеевское. Там запрещена любая любительская рыбалка. В результате была выловлена щука. Это нанесло ущерб парку на 1850 рублей и причинило экологический вред охраняемой территории. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Новости для тех, кто часто ездит из Валдая в Петербург и обратно. Ласточки, курсирующие по маршруту Петербург-Валдай, оснастят спутниковым интернетом нового поколения. Вместе с ласточками высокоскоростной связью обеспечат и Сапсаны. Тестовые испытания широкополосной передачи данных стартуют уже в этом году. Они продлятся до конца 2027-го. Всего современное оборудование установят на 135 поездах. Это значит, что уже скоро пассажиры смогут стабильно выходить в сеть во время поездки, работать онлайн даже на участках с нестабильным мобильным сигналом, смотреть видео и общаться в мессенджерах без перебоев прямо на ходу. В Новгородской области зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают сообщения от имени земельного надзора или местных администраций. В сообщениях утверждается, что на земельном участке получателя обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Далее предлагается оплатить сумму со скидкой. Для этого жертве присылают ссылку. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий портал госуслуги. Вводя там свои данные и переводя деньги, пользователи фактически передают средства преступникам. Валдайское лесничество напоминает, настоящие штрафы за нарушение земельного законодательства не рассылаются через СМС или мессенджеры. Проверка участка и оформление штрафа всегда предполагают выездную инспекцию и составление акта. Проверить наличие каких-либо задолженностей или штрафов можно исключительно через официальный личный кабинет на портале госуслуги, либо с помощью других государственных сервисов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там муравей? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин целикан, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: помыться на груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыки.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

позволю ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: ты?
1: Валдай FM 101.
2: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
3: Не.
2: Что ты? Ой, надо чай пить.
3: Я в дом поеду сейчас. Ну что, давайте быстренько тогда.
2: Ладно, давай.
3: Отпустим.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.